0: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Right here.
2: Allway Betis, Caleon and the Gare.
1: Right now.
2: Newport City Radio.